0: Столетие.
1: Десять лучших бейбу версий.
0: На антенні по 10 хитов версий.
2: Even though we both know we're liars and we start each